0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков в Курземе. Ветер южный, юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня преимущественно облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛВ.
3: Просыпаемся, Латвия! Пятница врывается в жизнь, а мы уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Елена Рассохина и Александр Шунин готовы веселить вас с 6 до 10. Поехали! Поехали!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе пятничное утро! На календаре 18 сентября, скоро уже конец первого месяца осени. А я вот, кстати, еще морально не привыкла к тому, что лето прошло, и вот пора уже потихоньку продумывать и планировать вечеринку на Хэллоуин, там вообще подыскивать всякие подарки на Новый год. Но вернемся в настоящее. Пятница — это та самая финишная лента в марафоне недели. Даже вот этих сил немножко прибавляется, ведь впереди выходные. Но давайте же посмотрим, чем же еще хороша пятничка помимо выходных. Народные приметы называют этот день лучшим для первого свидания, которое может перерасти в крепкие чувства. Пятница также благоприятна для подведения итогов рабочей недели и закрытия старых вопросов. Но общение с близкими в этот день приносит радость и гармонию. Так сказать, если планов на пятницу не было, можете воспользоваться этими. Шикарного вам начала дня, вот превосходного настроения и самой приятной музыки в эфире. Начинаем этот день с улыбки, и пусть он пройдет хорошо.

0: Вот, казалось бы, как можно сухую науку сделать привлекательной для публики?
1: Как?
0: Выясняется, что достаточно добавить поп-культурные отсылки, назовем это так. И было проведено специальное исследование, недавно опубликовали его результаты. Выяснилось, что больше всего используются цитаты «Битлз». Или отсылки к названиям их композиций, или прямо к текстам и так далее. И они обогнали показатели Элвиса Пресли и Майкла Джексона. И среди примеров упоминаются цитаты в названиях даже научных статей, например, «With a little help from my friends», например, да, известнейшая песня, или «Back in the USSR», или «Here come the sun». Все это обыгрывается в названиях. Более того, еще есть одна работа и статья, посвященная Google, под названием «Attention is all you need», переосмысленная «All you need is love», конечно же. Вот так-то. А все это объясняется тем, что это произошло. Ученые, которые получили образование в 90-е годы, соответственно, их детство пришлось на время, когда они заслушивались вот этой музыкой, и сейчас оно вот таким образом проявляется. По-моему,
1: красота.
0: Интересно.
1: По-моему, да. Красота.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Реклама.
3: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: С 14 по 18 сентября в «Утреннем экспрессе» на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Garums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
8: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad 5L2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
9: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков Курземе. Ветер южный, юго-западный 3-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Розакне, Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня преимущественно облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: 6 до 10.
1: Можно сколько угодно возмущаться падением нравов современной молодежи и тем, как они тратят время жизни, просматривая бесконечную ленту на ТикТоке, вот эти вот все дурацкие видяшки. Кстати, в среднем почти 2 часа люди смотрят ТикТок в день, а кто-то на этом обогащается. А конкретно основатель ТикТок стал самым богатым человеком в Азии, и его состояние превысило 94 миллиарда евро. Кстати, копейки. За последний месяц на 10 миллиардов выросла. А с момента запуска платформы, не запуска платформы, считать его деньги начали в 2019 году, 8 раз у него увеличилось,
2: подушка
1: безопасности, скажем так, да, богатство его. Так что
2: надо срочно запускать второй ТикТок.
1: Правильно! Я к этому выводу и подводил срочно. Давай ставим какую-то песню и думаем идею, запускаем и зарабатываем деньги, жуткие миллиарды миллиардов. Надо что-то придумать.
2: Не жуткие, а вполне приятные.
1: Я верю, мы сможем.

0: утро на календаре 18 сентября, и давайте же посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. В 1698 году в знаменитую французскую крепость-тюрьму Бастилию перевели таинственного узника, вошедшего в историю как человек в железной маске. Под страхом смерти никому не разрешалось узнавать его имя, обвинение или вступать с ним в разговор.
1: 1830-й. В 9-мильной гонке между Райлис Таверн и Балтимором обычная лошадь опередила первый американский паровоз. Позор!
0: 1851-й. В США вышел самый первый номер газеты The New York Times по цене всего 2 цента за экземпляр.
1: 1864-й. По инициативе Кришениса Вальдемарс основана Айнерская мореходная школа. Первое в Латвии мореходное училище нового типа, давшее профессиональное образование латышским морякам.
0: 1938-й. На полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое дневное затмение. Безоблачное небо сменилось красно-бурым оттенком, а с 10:30 до часу регион погрузился в абсолютную непроглядную тьму.
1: 1947 год. В США официально образована главная внешняя разведслужба страны – ЦРУ.
0: 1970-й. В Великобритании вышел второй альбом легенд хэви-метала Black Sabbath – Paranoid, ставший культовой классикой рок-музыки благодаря трекам Iron Man, War Pigs и одноименному заглавному хиту.
1: 1971-й. Pink Floyd стали первой рок-группой в истории, выступившей на престижном фестивале классической музыки в Монтрео, Швейцария, где музыканты исполнили сюиту Atom Heart Mother.
0: 1977-й. В поместье Грейсленд состоялись похороны короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, на которые собралось около 75 тысяч фанатов.
1: 1983-й. Участники группы KISS впервые за свою карьеру появились на публике без фирменного грима и масок во время прямого эфира на телеканале MTV.
0: Ну и, наконец, 1984-й. Дэвид Боуи получил главную награду «Видео года» за клип «China Girl» на самой первой исторической церемонии MTV Video Music Awards.

0: forši! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков в Курземе. Ветер южно-юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня преимущественно облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
5: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин, и мы будем бодрить и веселить вас, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный Белинда Карлайл и Брайан Адамс. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: На ретро FM. 7:09 на часах, значит, самое время поздравить именинников. 18 сентября в Латвии Вардадену отмечают Алыта, Элыта и Лесма. Поговорим о значениях. Алыта – женское имя, которое встречается в Латвии сравнительно редко. Его связывают в том числе с германскими именами, содержащими корень со значением «благородный». Элыта – тоже хорошо знакомое в Латвии имя латышского происхождения, образованного от слова «элыта», то есть «элита, избранный лучший». В латышском языке имя пишется именно «элыта», а вот имя «лесма» по-латышски «лесма» – это «пламя». Красивое имя для человека с огоньком. Есть сегодня неофициальные именинники, то есть обладатели более редких имен, которых нет в основном календаре. Это Элыте, Эралдс, Мефодис, Методис, Скара, Скарлета, Скарлета и Скалдрис.
2: По православному календарю 18 сентября именины отмечают Глеб, Давид, Александр, Захария, Афанасий, Алексей, Раиса, Елизавета, Ираида, Федор и Максим. Поздравляем всех сегодняшних именинников. А поскольку впереди пятница и выходные уже совсем рядом, для празднования имени день выбран весьма удачно. Ну, так вот сложилось, повезло. Но помимо того, что мы вам желаем принимать много-много поздравлений...
1: И вкусняшек.
2: Вот мы еще желаем, как раз-таки прям предугадала, нарезать какой-нибудь кренделек для своих родных и близких в честь вашего праздника. Не будьте жадинами!
1: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, корни с песней «Ты узнаешь ее».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:11.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод. Ты узнаешь.

0: Доброе утро, на часах 7.18, сегодня 18 еще и сентября, именинников мы уже поздравили, именинниц, давайте же посмотрим, чего же такого эдакого сегодня отмечаем. И начнем мы с дня рыжего кота. Так что, если у вас есть какой-нибудь такой огненно-рыжий товарищ, сегодня у него появляется такой еще один аргумент в пользу дополнительной порции вкусненького.
1: А если нет, надо своего перекрасить и отметить все равно это.
0: Все равно поцеловать в уста сахарные. Ну, в смысле, поцеловать в щечку.
1: Да. А сегодня еще Всемирный день ответственного потребления пива. Это особенно подчеркивается. А мы подчеркнем, что это, в принципе, можно отмечать каждый день. Ответственное потребление чего-то горячительного.
0: А еще сегодня день запахов пряностей для глинтвейнов. А весьма тема... такая осенняя праздничка.
1: Да-да-да. Тема, я смотрю, пошла такая. Холода там... наступили, вот там пиво надо греть, пряности готовят для глинтвейна.
0: И да, все это, и все, конечно, будет же... пахнуть этими пряностями, вот этим запахом гвоздички, цитруса.
1: Ответственностью все это тоже,
0: да,
1: будет пахнуть.
0: Да, ответственностью это тоже все пахнет. Перейдем к чуть менее ответственным. Это день кленового листа, а еще вот Всемирный день бамбука. Это растение используется буквально от строительства до производства мебели, бумаги, тканей и продуктов питания.
1: Международный день электронной книги сегодня также отмечается. Хорошая дата для тех, кто что-то когда-то купил, закачал, но еще не прочитал. А у японцев есть специальное слово, описывающее этот процесс, цундоку, когда ты покупаешь книги и складируешь их, не читая, в том числе электронные.
0: Да, есть такое. Есть сегодня еще и день секретаря, день мониторинга.
1: Давай не в проброс. Огромное спасибо всем секретарям. Без вас, как без рук, без ног и без головы.
0: А вот здесь я, кстати, согласна. Главное найти себе праздник по вкусу и встречать день с улыбкой. Ну а мы двигаемся дальше. Somebody to Love, Queen. Впереди после небольшой паузы.
2: Утренний экспресс. Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.
3: Реклама.
4: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» по лейдзейбс программа ЛКПП ЛБ.
4: Вечер со звездой.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija Suverēnā vara.
9: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvija strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
11: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
12: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
13: Мы, команда EHR Media Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
12: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
14: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.LV.
15: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
18: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Доброе утро. Билеты на общественный транспорт в Латвии могут подорожать. Рост покупательной способности населения Латвии может замедлиться. В рамках месяца профилактики бесплатно доступно 500 консультаций врачей по результатам анализов. Еврокомиссия предлагает ограничить доступ детей к соцсетям. Мост через Лейлупе на Лиепайском шоссе до конца недели будет открыт ночью. В Вентспилсе 26 сентября пройдет бесплатное ночное плавание. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков в Курземе. Ветер южный, юго-западный от 3 до 14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18.
2: В столице Латвии преимущественно облачно, осадки маловероятны. Днем плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima. Yeah.

0: Гороскоп.
1: Овны, прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то давно вам известное. Что вам стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить.
2: Тельцы, хорошо иметь возможность делать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому.
1: Близнецы, сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.
2: Раки, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
1: Львы, вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.
2: Девы, у вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то чтобы все было так чудесно, просто некогда будет.
1: Весы, сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстайте.
2: Скорпионы, не скрывайте сегодня ваших желаний. Возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь, а не добьетесь, так партию сколотите.
1: Стрельцы, сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти. Но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
2: Козероги, сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать, вдруг в будущем пригодятся.
1: Водолеи, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящий для светских бесед и прочих милых развлечений.
2: Рыбы, день этот должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает».
0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Нам позвонила одна из слушательниц, к сожалению, не успела представиться, ничего страшного, но предупредила всех о том, что пробочка на въезде в Юрмалу, потому что стоит армейская бронетехника. Непонятно, то ли они к учениям готовятся, то ли у них что-то там в бронетранспортере сломалось по дороге, но просто имейте в виду, если вы едете в сторону моря, вот такая вот там случилась оказия. Ну и 244-244-14, пользуйтесь этим номером для того, чтобы сообщать о дорожной ситуации. Приятной дороги!
1: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: На часах 7 часов 53 минуты, и мы продолжаем наш задорнейший эфир, и хочется рассказать о том, как хитрость политиков может не довести их до добра. Мы, конечно же, говорим о латвийских, ну так случается, мы были тому свидетелями во время голосований, вдруг массово уходят в WC или в 2.0, вот такие кабинеты задумчивости, и на кнопки не нажимают. Так вот, имейте в виду, господа депутаты и будущие депутаты, что с вами может произойти то же самое, что произошло с одним бельгийским депутатом. Он 13 часов провел в туалете парламента из-за сломанного замка. Да, был бы звонок, было бы проще, не сидел бы он 13 часов. В конце рабочего дня, ну, человек перед тем, как пойти домой, ну, зашел на дорожку, и все, и его там замкнуло.
1: А почему он не позвонил, чтобы его кто-нибудь вытащил?
0: Батареечка села, он оставил пиджачок в кабинете. В общем, без средств связи он остался, и средств связи только горло и кулачки. Но так как никто уже в здании, кроме него. Да, то он кричал, голос у него садился, а сил становилось все меньше и меньше. В общем, он обессилел, лег спать. В 6 утра пришла уборщица, его вызволила. Счастливый конец вот этой вот истории.
1: Погоди, здесь, кстати, в этой истории есть еще момент. Телефон он решил с собой не брать вот впервые и оставил его на рабочем. Ты представляешь? То есть в первый раз решил с собой не брать и так застрял.
0: Ну и нечего брать его с собой. Зачем телефон в туалет? Ну что, чтобы сидеть в игры играть какие-то или тиктоки эти ваши смотреть, геморрой зарабатывать? Это плохо для здоровья. И хватит на эту тему.
1: Хватит.
0: Поехали. Да. Поехали вперед.
1: В следующем часе услышимся.
2: Утренний экспресс. Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
3: Реклама. С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи».

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Грантис. Профессионала палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэвэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV?
10: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
11: Прости. В этом году экономика Латвии растет быстрее, чем ожидалось. Однако ближе к концу года все заметнее будет рост цен, который может замедлить увеличение покупательной способности населения. Об этом говорится в экономическом обзоре банка «Луминор», представленном главным экономистом банка Петерисом Страутиншем. В рамках месяца профилактики ВЦА бесплатно предоставит жителям 500 дистанционных консультаций врачей. Специалисты помогут разобраться с результатами лабораторных анализов. Цель акции – побудить жителей своевременно заботиться о здоровье. Еврокомиссия предлагает запретить доступ к социальным сетям детям младше 13 лет, а до 15 лет разрешать его только под контролем родителей. Платформы также обяжут доказывать, что их сервисы безопасны для детей. Из-за перерыва в ремонтных работах мост через Лелубе на Лебайском шоссе до конца недели будет открыт для движения по ночам. Со следующей недели работы возобновятся. С понедельника по пятницу мост будет закрыт ночью с 19 часов 50 минут до 5:50 утра. 26 сентября с 19 до 22 часов в Большом бассейне Уденс Пецзиевоему Паркс в Венспилсе пройдет традиционное ночное плавание в рамках Европейской недели спорта. Участников приглашают провести вечер за активным отдыхом в воде. Участие бесплатное.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременный дождь, больше осадков в Курземе. Ветер южный, юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: На часах начало девятого, и у всех, кто слушает радио Ретро-ФМ Латвии, сердца бьются в унисон. Именно об этом споют Bad Boys Blue. I wanna hear your heartbeat.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро. 8:10 на часах. Сегодня 18 сентября, а я вот вам про ябеду-корябеду расскажу. Хочешь такую историю?
2: Хочу, мы всех хочем.
1: Жил-был в Японии один мужик. И нравилось ему, знаешь, жаловаться. Так жаловался на то и на это. Например, грязь на улице ему не нравилась. Или там неисправное оборудование на спортивных объектах. Ну, вроде логично.
2: Ну, это же нормально, логично, да. Логично. Если грязно, пускай уберут. Если сломано, пускай починят.
1: Да, но за 3 года жалобщик, чье имя не называется, наверное, как Волдеморта из Гарри Поттера, 600 раз обращался к сотрудникам администрации. И по телефону, и лично.
2: А, вот в чем дело.
1: И на этом все не кончилось. Во время своих многочисленных обращений этот самый жалобщик требовал от чиновников не только официальных объяснений, но и извинений. Вот извинись за то, что там грязно. Несколько раз он принимался аж угрожать собеседникам. Но, так сказать, жаловался. И дожаловался он в итоге до того, что он их всех достал. Достал их настолько, что мешал своими жалобами, что городская администрация теперь подает в суд на обидчика с намерением взыскать с него аж $2,500. Эту сумму рассчитали, знаешь, из чего? Из зарплаты и сотрудников и времени, которые они должны были разбираться с этими самыми жалобами.
2: Ну, не так дорого 2,5 тысячи поделить на 600 жалоб, честно говоря. Мало себя оценивают эти японские коммунальщики.
1: Но такое ощущение, что их все-таки вот дошли до ручки, дошли.
2: Дошли, но меня смущает другой момент. Дело в том, что это очень похоже на сутяжничество. А сутяжничество – это психиатрический диагноз, по большому счету.
1: Да, наверное, мужчине надо было вызвать кого-то.
2: Потом окажется, что дедушка болен, и он еще сам в суд подаст и выиграет этот суд.
1: Ой, ну я теперь...
2: С этими сварливыми сутягами так, надо аккуратненько все-таки.
1: В общем, жаловаться надо в меру. Вот что я могу сказать.
2: Но мы вообще ни на что не жалуемся, мы только радуемся и делимся нашей радостью с вами. Like a Prayer, Мадонна впереди.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 8:12. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
5: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
4: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Молила-молила и намолила Мадонна. Через 15 минут, даже чуть меньше, в нашем эфире очередной конкурс с Вичи. Разыграем целую корзину пельменей. Присоединяйтесь к игре.
1: Новости спорта.
0: Велогонщик Том Скуинш еще как минимум 2 года останется в составе Lidl Trek. 35-летний латвиец продлил контракт с командой мирового тура UCI, за который выступает с 2018-го. В этом сезоне из-за болезни Скуинш впервые в карьере пропустил весенние классические гонки, но команда его поддержала. Одной из главных целей на следующие 2 года он называет Олимпиаду 28-го года в Лос-Анджелесе. Скуинш уже участвовал в 3 Олимпиадах, а в Париже занял 5-е место в групповой шоссейной гонке.
2: Сборная Латвии по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. В решающем матче группового этапа латвийцы обыграли Турцию 3-1. Первые 3 партии получились очень плотными – 26-24, 23-25 и снова 26-24. А в 4-й Латвия уже уверенно довела матч до победы – 25-16. Капитан Кристоп Шмидтс набрал 23 очка, Реннерс Янсенс – 19. Латвия заняла 4-е место в группе и во второй раз за последние десятилетия вошла в топ-16 чемпионата Европы. И уже сегодня, 18 сентября, в Софии команда сыграет в 1/8 финала с действующими чемпионами Европы сборной Польши.
0: И еще одно пополнение в латвийской легкой атлетике. 31-летняя бегуня на средней дистанции Беренис Клемерль, ранее представлявшая Францию, теперь будет выступать за Латвию. Ее бабушка латышка. Спортсменка уже получила латвийское гражданство, а World Athletics разрешила сменить спортивное гражданство. Клемерль – чемпионка Франции в помещении на дистанции 1500 метров и победительница чемпионата Европы по кроссу в составе французской сборной. Стрига она тоже хорошо знакома. На чемпионате мира по бегу в 2023-м здесь заняла 7-е место на дистанции в 1 милю, а совсем недавно в Нью-Йорке финишировала 4-й на знаменитой 5-й авеню Майл. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
1: Новости спорта. Ретро

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить

0: 4.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Сливки Pilos 30%, 330 миллилитров, евро 25. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
7: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: Eiro aptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
16: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: тоже реклама.
1: Вкусная арифметика вместе с ВИЧи. ВИЧи – вкусно сразу.
2: Пельмени ВИЧи – такое тонкое тесто и такая сочная начинка, которая понравится любому гурману. Сделанные по лучшим рецептам шеф-поваров мира, пельмени ВИЧи станут вкусной едой на вашей кухне всего за несколько минут. Жарьте во фритюре, готовьте на пару, варите, запекайте или жарьте на сковороде и наслаждайтесь. Благодаря такому множеству вариантов приготовления вы можете позволить себе быть разборчивым и попробовать пельмени со свининой, с курицей, с говядиной и с овощами. ВИЧи-гёза или ВИЧи-традиционные пельмени – мир бесконечных кулинарных возможностей и вкусов. Выбирайте свой любимый.
3: Ну а в качестве приза за конкурс «Богатая корзина продуктов ВИЧи», в том числе пельмени и гёза, а этот приз за правильный ответ на вопрос. Все, как на этой неделе было, каждый день мы зачитываем варианты. Сегодня это будут ароматные добавки для теста, но не все будут съедобными. Поэтому, пожалуйста, на номер WhatsApp-чата 244-2414 присылайте числительное, то есть число, которое вам показалось соответствует правильному количеству тех самых съедобных ответов. Ну что ж, многие считают, что тесто для пельменей должно быть пресным, но небольшое количество специй в этом самом тесте может создать интересный акцент. 10 вариантов каких? Щепотка молотого мускатного ореха для глубокого пикантного аромата. Горсть мелко нарезанной поролоновой губки для пышности, мягкости и удержания бульона внутри пельменя. Щепотка куркумы для аппетитного золотистого цвета и легкого аромата. Либо пара капель силикатного клея, чтобы идеально были крепкие швы, а пельмени гарантированно не развалились. Немного сушеного укропа для свежего травянистого оттенка и красивых зеленых вкраплений. Гранулы стирального порошка с ароматами альпийской свежести для легкого шлейфа прохлады при варке. Смесь итальянских трав для изысканной средиземноморской нотки, мелкие сосновые опилки для создания легкого эффекта выдержки в дубовой бочке и лесного аромата, молотый кориандр для пряного восточного оттенка и, наконец, загуститель для фасадной шпаклевки, чтобы тесто держало форму даже после получаса кипения. И мы уже получаем ваши варианты. Интересно, как вы шлете нам свои ответы, даже не дослушав до конца.
2: Молодцы! А я с таким интересом тебя слушала, чтобы как будто бы тоже немножко ответить правильно. Хотя я не участвую.
3: Я видел этот взгляд, особенно на паре капель силикатного клея. Хорошо, 10 вариантов прозвучали. Какое-то количество из них съедобные, какое-то несъедобные. В течение песни, конкретно Смоки, I'll meet you at midnight, присылайте свои варианты, и мы подведем итоги через несколько минут.
1: Вкусная арифметика вместе с ВИЧи. ВИЧи – вкусно сразу.
0: Табе Илкс тоже реклама.

0: арифметика вместе с ВИЧи. ВИЧи – вкусно сразу.
1: Мускатный орех, куркума, сушеный укроп, итальянские травы и кориандр. 5 съедобных специй, 5 ароматных добавок для теста мы загадали. Сегодня было невероятно много...
2: Завалили прямо личку ватсапа правильными ответами.
1: Очень здорово, что вы такие внимательные, но кто-то же прислал первым.
2: Самым быстрым оказался Андрей. Он назвал правильный ответ самым первым. И его номер заканчивается на 124. Мы с вами свяжемся, чтобы рассказать вам, как вы получите приз.
1: Андрей, поздравляем. Всем огромное спасибо за участие. На этом конкурсы, конечно же, не заканчиваются. И мы еще что-нибудь вкусное придумаем. А пока движемся дальше по эфирной сетке.
2: И послушаем Лешу Павленко с новостями.
0: Вкусная арифметика вместе с ВИЧи. ВИЧи – вкусно сразу.
3: Доброе утро. Сэм передал в бюджетную комиссию предложение по снижению цен на топливо. В Энспилском крае хотят объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Дело бывшего министра благосостояния передано в прокуратуру. Оставшимся без дома людям будут предоставлять временное жилье до 5 лет. В Латвии хотят разрешить подавать заявку на службу обороны с 17 лет. В Лепае закончились деньги на уборку пляжей. В Музее природы проходит большая грибная выставка 2026. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков в Курзаме. Ветер южный, юго-западный от 3 до 14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду.
1: В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18.
2: В столице Латвии преимущественно облачно, осадки маловероятны. Днем плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. При выборе теплового насоса необходимо оценивать не только площадь дома, но и теплоизоляцию здания, качество окон, систему отопления и другие риски теплопотерь. Как понять, обладает ли установленный тепловой насос необходимой мощностью? Если дома слишком холодно или тепловой насос работает непрерывно, он, скорее всего, слишком слабый. Если же устройство часто включается и выключается, оно, вероятно, слишком мощное. В обоих случаях пострадает эффективность и вырастут расходы. Лучшее решение – выбирать тепловой насос по точным параметрам дома и, главное, консультироваться со специалистом. Это поможет избежать повышенных затрат и обеспечит долговечность системы. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Строишь или ремонтируешь дом? Приходи на день открытых дверей Силтумсукнис ЛВ 25 сентября в Риге на Гани Будамбис 2А. Узнай все об отоплении, вентиляции и кондиционировании и получи особое предложение.

0: про забавную историю расскажем. Многие люди пытаются добиться какой-то славы. Там вот эти вот современные тиктокеры там из шкуры вон лезут, создавают эти безумные поступки. А для того, чтобы проснуться знаменитым, даже каких-то особых усилий не нужно.
1: Просто достаточно проснуться. Раз, и ты знаменитый.
0: Ну,
1: о тебе сразу написали на всех передовицах. Елена Росохина сегодня проснулась.
0: Ой, хорошо.
1: Это. Восторжествуем.
0: Ну, у одного парня из Австралии произошла ситуация примерно так. Он проснулся знаменитым. Но что этому, так сказать, предшествовало? Парнишка зарегистрировался на рейс из Сиднея на Фиджи в январе, как раз перед своим днем рождения. Ну, он думал, сейчас вот я полечу, будет все классно, замечательно. Но он явился на посадку и обнаружил, что кроме экипажа на борту лайнера больше никого нет. То есть, представляешь, пустой самолет, и ты летишь в нем один. Рейс не отменили.
1: Отлично.
0: Он так и полетел. Естественно, он снял про все это дело видосик и говорит, что поначалу было стрёмно, но потом восхитительно. Единственная его, так сказать, претензия к самому себе, что он зачем-то заплатил за бизнес-класс, хотя вот в его распоряжении оказался целый самолет. То есть пустые, все пустое, можно хоть в любой иллюминатор смотреть, сколько тебе хочется.
1: Ну, отлично, отлично, замечательно. Ты никогда не оказывался в такой ситуации. Самолет нет, но я летал, когда нас было человек 4, наверное, на борту, но несколько раз в кино я сидел один в зале.
0: Это страшно, особенно если ужасник идешь.
1: Мы рассказывали, да, об одном жителе Малайзии, там было дело, который смотрел
0: в щелку, подглядывал.
1: Щелочку, да, в итоге. Но в детстве у меня была книжка, одна из любимых, шведская, не помню автора, «Палли один на свете». Мальчишка просыпается и понимает, что в мире он остался один.
0: Ой, это же очень страшно.
1: Не может делать все, что угодно. А
0: но уже не так весело, но, да?
1: Да-да-да, к концу книжки он понимает, что, конечно, ему не хватает родных и близких, и он по-настоящему просыпается, выясняется, что был страшный сон. Но у этого австралийского парня, я так понимаю, все сложилось хорошо,

0: действительно теперь мировая известность.
1: Да, его желания выполняли все бортпроводники. Вот такие вот истории у нас происходят, а впереди Робби Уильямс «Supreme».
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Reklāma. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Доброе утро.
1: Доброе утро. 8:56. Есть пара минут. Я хотел бы продолжить тему вот этих вот полетов во сне и наяву. Был такой замечательный фильм. Мы только что рассказали про парня, который случайно улетел из Австралии.
0: Оказался один и ехал в этом самолете одиночеством, как король.
1: А бывают переполненные совершенно самолеты, и в них случаются различные неприятные ситуации. Кто-то ведет себя неподобающим образом, и воздушную полицию ты не вызовешь, приходится как-то усмирять.
0: Своими силами, так сказать.
1: И ждать приземления. То же самое произошло 67-летним пассажиром, который устроил дебош на борту самолета American Airlines. Ну да, он немножечко перебрал и начал агрессивно приставать к попутчикам. Пилот, разумеется, решил совершить незапланированную посадку, чтобы сдать вот этого пенсионера
0: властям.
1: Да, в местный околоток правоохранительным органам. Но этот вот агрессивный дедушка настолько себя плохо вел, что его пришлось примотать к креслу простым скотчем.
0: Скотч всегда выручает.
1: Имеется в виду не шотландские виски, а прям вот липкой лентой. Так вот он и сидел, обмотанный, что твоя мумия. Ведите себя хорошо. В этом залог прекрасного настроения для всех и каждого.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Йогуртовый напиток Actimel 14 штук, 4,49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшение.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец 1 штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Фрики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сэм передал в бюджетно-финансовую комиссию три законопроекта о снижении цен на топливо для населения, фермеров и предпринимателей. Депутаты отмечают, что рост цен увеличивает расходы населения, стоимость перевозок и затраты сельхозпроизводителей. Венспилская краевая дума попросит кабинет министров объявить в крае чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве сроком на 12 месяцев. Причина – продолжительные неблагоприятные погодные условия и сильные осадки, которые осложнили уборку урожая и осенние полевые работы. В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейнеса Узолнекса, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время прокуратура решит вопрос о предъявлении обвинения. Сэйм в окончательном чтении принял поправки, которые позволят самоуправлениям дольше предоставлять временное жилье жителям, оставшимся без дома. Речь идет о случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, а восстановить здание в течение года невозможно. Сэйм концептуально поддержал поправки, которые позволят молодым людям добровольно подавать заявку на Государственную службу обороны уже с 17 лет. Сейчас подать заявку можно только после достижения 18 лет. Почти 8 километров пляжа в Лепе покрыты водорослями, но у города закончились деньги на их уборку. На очистку уже потратили 167 тысяч евро, почти вдвое больше запланированного. В Латвийском национальном музее природы проходит традиционная большая грибная выставка 2026. Посетить ее можно до воскресенья. Погода благоприятствует росту грибов, поэтому специалисты ожидают большое разнообразие видов. Они напоминают незнакомые грибы, которые вы раньше не видели, нельзя употреблять в пищу.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременный дождь, больше осадков в Курзаме. Ветер южный, юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Modern Talking и ABBA. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ.
1: В соцсетях сейчас вовсю вирусятся ролики, где вот котики, собачки смотрят какой-то вот мультик интересный. И они прям безотрывно смотрят, прям с интересом, вовлечением.
2: Специальный мультик для животных сделали?
1: Да, сделали специальный мультик. Он называется «Тюленьки», так, «Силок», если на английском. Это шоу от студии Pink Fun Company. Это, кстати, те же ребята, которые сделали «Baby Shark».
2: Ой, господи, все, это на полдня теперь начинается.
1: Ну, в общем, каждая серия длится примерно 90 секунд, и чем она так зацепила вот наших домашних всех питомцев. Эти эпизоды показывают повседневную жизнь арктических тюленей, у них у всех разные характеры, и они там попадают в какие-то абсурдные комедийные ситуации, устраивают эти танцы на льду, учатся битбоксу, делят рыбку, греются на солнышке и пытаются подружиться с белым медведем.
2: То есть так ты хочешь сказать, что какая-нибудь собака,
1: да,
2: с позволения сказать, подходит к телеку,
1: и с интересом
2: берет
1: смотрит
2: пульт и включает себе специально.
1: Пульт там уже скорее хозяева включают. А мультипликаторы, они просто как-то попали в идеальную картинку восприятия животных. Ведь кошки и собаки отлично видят и синий, и желтый, и серый, и белый цвета, но плохо различают красный. И вот рисовка мультфильма идеально совпала с их спектром зрения. Вот такая вот история.
2: Ну, молодцы. Молодцы,
1: да?
2: Забота обо всех, чтобы всем было интересно, все могли залипать.
1: Теперь
2: все, могли
1: теперь
2: вот
1: все будут залипать в телевизор. И собаки, и кошки, и дети, и взрослые, все будут смотреть.
2: А мы залипаем на радио Ретро ФМ Латвия и на шикарную песню «Муси», прости господи,
1: «Муси-пуси» от Кати Лель. Ее и послушаем после небольшой паузы.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9 часов 15 минут.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: «Максима» – и ценас, кас iepriecina. Veikalos «Максима» no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biespiens baltais – 9%, 180 gramu – 69 centi. Ar paldies karti saldējums «Excelence» – 3 veidi – 70 gramu – 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem «Pepsi», 7-Up, «Mirinda», «Mountain Dew» – 50% atlaide. «Максима» – lai nekā netrūktu –

0: тебя съем.
1: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
2: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Покупки в рассрочку по новым правилам. Что изменится для жителей Латвии?
3: В пятницу местами возможны кратковременные дожди.
2: 17 лучших платьев Эмми-2026. Кто стал королевой красной дорожки?
3: Этикет под лупой. Премьера Ули с дресс-кодом Black Tie. Кто справился лучше всех?
2: Рубрика «Фактомат». Богаче ли Эстония на 10 миллиардов, как утверждает Шлессерс?
3: Рубрика «Фото». Когда гламур потерпел крах. Самые неудачные образы Эмми-2026.
2: Вентспилсский край просит Кабмин объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве.
3: На прошлой неделе в Латвии подорожали как дизельное топливо, так и бензин.
2: Утвержден упрощенный порядок уплаты налога на микропредприятия для физических лиц.
3: Искусственный интеллект OpenAI объявил себя равным человеку и запретил себе подчиняться людям.
2: Рубрика «Видео». Госполиция устанавливает личность этого человека.
3: Сейм отклонил призыв СЗК остановить продвижение реформы сети больниц. Об этом и многом другом читайте на портале Rus.tv.net. Приятного вам чтения!
1: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tv.net.lv

0: Circle in the Sand появилась благодаря той же авторской команде, которая написала для Белинды Карлайл Heaven is a Place on Earth, Рику Ноулсу и Эрин Шипли. Причем обе песни они написали буквально за первую неделю совместной работы. А еще в записи Circle in the Sand поучаствовал Томас Долби, тот самый британский музыкант, известный своим синтезаторным хитом She Blinded Me with Science. Такая вот история. Ну а впереди после небольшой паузы Джон Де Уистлер I'm in Love.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
2: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
3: Только в МК Латвии. Как задержание министра благосостояния отразится на пенсионерах? Разбираемся в скандале. Телефонные мошенники заставляют стариков тайно продавать квартиры. Читайте, как потом крадут деньги и оставляют пенсионеров ни с чем. А вы знали, что вам положен бесплатный медицинский осмотр? Рассказываем, куда и когда обращаться. Автобус уехал, а люди остались. Узнайте, в каком случае перевозчик может бросить пассажира на границе с Россией. Подписка на МК Латвию уже началась. Подробности в газете.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
5: Переезд без стресса?
4: Это реально.

0: 104.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: 9 часов 31 минута, и давайте, знаете, поговорим о серьезном. Мы поговорим вообще серьезно.
1: Серьезно,
0: за эфиром,
1: это хорошо.
0: За эфиром мы получили запрос на конкурсы на логику и знания и эрудицию. И моментально решили отреагировать и поставить эксперимент друг на друге. Что сейчас произойдет? Я зачитаю текст. Это переделанный текст песни. Да. А Лена должна будет угадать, о какой песне идет
1: речь. Сейчас надо размяться немного,
0: итак,
1: чтобы приготовиться.
0: Внимание, вопрос. Герой постоянно не спит по ночам и мечтает о своем идеальном мире, где он сам все контролирует. Он долго готовит план по исполнению своей заветной мечты, но в последний момент зависает перед пустым экраном и колеблется. Наблюдатель напоминает ему, что достаточно сделать всего одно действие, буквально кликнуть или нажать на клавишу, и мечта тут же сбудется. Однако после этого стремиться будет больше не к чему, из-за чего герой не спешит делать этот финальный шаг. И я вижу нетерпение в Лене. Я знаю. Проверим. Ну что это?
1: Это нажми на кнопку группа «Технология».
0: Ее и послушаем. Правильный ответ.

0: Доброе утро! Сэм передал надзор за небанковскими кредиторами Банку Латвии. Молодые фермеры смогут получить кредит до 250 тысяч евро и вернуть только часть долга. Билеты на общественный транспорт в Латвии могут подорожать. Air Baltic должна в полном объеме соблюдать права пассажиров. Ryanair сохранит 2 самолета в Риге и увеличит число мест на зимних рейсах. Завтра в Риге пройдет большой фестиваль местных продуктов. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков в Курзуме. Ветер южный, юго-западный от 3 до 14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18.
2: В столице Латвии преимущественно облачно, осадки маловероятны. Днем плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 18 сентября, 9 часов 46 минут. Но что важнее всего, сегодня пятница, а это значит, можно подготовиться к чему-нибудь взрывному
1: веселому, в плане
0: эмоций и пузырящемуся,
1: квас?
0: Игристому. Например, квас, конечно, кому какая радость. Или, например, игристые вина, например, шампанское. А шампанские можно же долго и мучительно откручивать мюзле, потом выдавливать пробку. А можно по-гусарски так, методом собража, жик-жик-жик-жик.
1: Это для этого сабля нужна.
0: Сабелькой можно специально, можно бокальчиком. Кто как это делает, но не все устанавливают мировые рекорды. А вот итальянец один, владелец двух ресторанов, ну он владелец, он на опыте, поставил рекорд. Он открыл за минуту 91 бутылку шампанского. Вот как человек подготовился к празднику, который называется «Пятница», чего и вам желаем. Ну, конечно же, мы напоминаем,
1: что алкоголь вредит вашему здоровью.
0: За здоровый образ жизни, тра-та-та-тра-та-та. Но про здоровый образ жизни он не просто так открывал, чтобы напиться.
1: А для чего?
0: С благотворительной целью. Он собрал 14 тысяч евро, которые передали в детский фонд. Вот-вот пойдет детям с заболеваниями сердца. Будут потрачены эти деньги. Мы же движемся дальше. После небольшой паузы птица Андрея Губина прозвучит и пролетит.
2: Утренний экспресс.
3: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
4: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет юрист Ярослав Стрельчонок. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акцентом.

0: Улетай, улетай, словно птица. И мы вот сейчас тоже будем потихонечку улетать.
1: Чтобы вернуться в понедельник в 6 часов утра. Но на этом эфир, конечно же, не заканчивается. И Катя Ерофеева и...
0: придет в 2 часа со своим приветом в обед, где будет всех поздравлять.
1: Да, потом в 4 часа старые перцы, конечно же, Григорий и Эдмунд тоже будут с вами. Впереди выходные, мы с Леной желаем вам их провести максимально здорово, красиво, приятно, насыщенно.
0: И шикарно.
1: Например, сегодня, если кто хочет участвовать, ночь ориентирования в 22 городах Латвии, а завтра целый день в Старой Риге фестиваль «Атва Саракуча», мероприятий для семей с детьми. Так что насыщенных вам выходных. Пока, услышимся в понедельник.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, Minibank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама. Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Кефир Балтайс €25 и мороженое пломбир Zemnieku 600 грамм €99. Zem-Zem цены

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Samē vrēmē dļa novava Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
8: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB siltumtehnika LV.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
14: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении утвердил пакет законопроектов, по которому со следующего года надзор за небанковскими организациями потребительского кредитования перейдет к Банку Латвии. Таким образом, этот сектор войдет в единую систему надзора за финансовым рынком. Молодые фермеры и сельские предприниматели смогут получить займы до 250 тысяч евро. После успешной реализации проекта государство сможет списать до половины основной суммы долга, но не более 100 тысяч евро. На новую программу «Алтум» выделено 27 миллионов евро. Билеты на общественный транспорт в Латвии в будущем могут подорожать. В министерстве сообщения признают, что отрасли не хватает миллионов евро. Расходы перевозчиков продолжают расти. Air Baltic должна в полном объеме соблюдать права пассажиров, предусмотренные регламентом ЕС. Центр по защите прав потребителей напоминает, что это касается случаев задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Процесс правовой защиты авиакомпании в суде США не отменяет этих прав. Ирландская лоукост-компания Ryanair сохранит на базе в Рижском аэропорту два самолета и будет выполнять рейсы по 16 направлениям. По сравнению с прошлой зимой, количество мест планируется увеличить примерно на 6% или на 40 тысяч. Завтра в Ханза Спэронс в Риге пройдет 10-й праздник урожая регионов. С 10 до 16 часов здесь соберутся более 50 производителей продуктов питания со всех регионов Латвии. Вход бесплатный.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременный дождь, больше осадков в Курзаме. Ветер южный, юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров. Поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
13: В театре Чехова будет...
14: Тише!
13: Что такое?
14: По-русски об искусстве нельзя.
13: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
14: Что еще ты мне не скажешь?
13: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
14: Один за всех.
13: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
14: Цитаты и стихи можно.
15: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
14: Понравилось?
13: Поэт.
14: Где встретимся?
13: Встретимся в Чехове.
16: Lielākā zinātne skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm. Improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
17: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad 5L2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
18: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
19: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
20: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
18: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4.

Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что причиной затрудненного дыхания через нос могут быть анатомические особенности? В таких случаях лекарств может быть недостаточно, и одним из вариантов лечения становится операция.

Современные методы хирургии позволяют проводить ее эффективно и более щадяще. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
3: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Петр Пилсата.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 6.

Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы. Ответ убедительный – да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос выбран правильно, вы получите одну систему, которая обеспечит и тепло зимой, и прохладу летом. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Строишь или ремонтируешь дом? Приходи на день открытых дверей с Iltumsuknis LV 25 сентября в Риге на Гани Будамбис 2А. Узнай все об отоплении, вентиляции и кондиционировании и получи особое предложение.

0: столетия Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец им. АБЦ.
2: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
5: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
6: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
7: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Акционерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Retro FM.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь, больше осадков Курземе. Ветер южно-юго-западный 3-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. В Лепе Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе Розакне Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня преимущественно облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймай палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Руки классик тара до юмта сагум сантрацита туани. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top, top, top!
10: В театре Чехова будет...
9: Тише!
10: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
10: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
10: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рези Калнаня.
9: Один за всех.
10: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно.
11: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
11: Поэт.
9: Где встретимся?
10: Встретимся в Чехове.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
14: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Только в МК Латвии в больницах появились личные координаторы онкопациентов. Читайте, чем они помогают. В магазинах все больше фальшивых скидок. Все о том, как обнаружить обман и сберечь деньги. Как пройти техосмотр на старой машине в этом году? Важные советы от эксперта ДБДД. Бывший супруг не заботится о ребенке? Узнайте, как жаловаться в сиротский суд, чтобы самому не попасть под проверку. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozare ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
14: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Kastālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Сливки Pilos 30%, 330 миллилитров, евро 25. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении утвердил пакет законопроектов, по которому со следующего года надзор за небанковскими организациями потребительского кредитования перейдет к Банку Латвии. Таким образом, этот сектор войдет в единую систему надзора за финансовым рынком. Молодые фермеры и сельские предприниматели смогут получить займы до 250 тысяч евро. После успешной реализации проекта государство сможет списать до половины основной суммы долга, но не более 100 тысяч евро. На новую программу «Алтум» выделено 27 миллионов евро. Билеты на общественный транспорт в Латвии в будущем могут подорожать. В министерстве сообщения признают, что отрасли не хватает миллионов евро. Расходы перевозчиков продолжают расти. Air Baltic должна в полном объеме соблюдать права пассажиров, предусмотренные регламентом ЕС. Центр по защите прав потребителей напоминает, что это касается случаев задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Процесс правовой защиты авиакомпании в суде США не отменяет этих прав. Ирландская лоукост-компания Ryanair сохранит на базе в Рижском аэропорту два самолета и будет выполнять рейсы по 16 направлениям. По сравнению с прошлой зимой, количество мест планируется увеличить примерно на 6% или на 40 тысяч. Завтра в Ханза Спэронс в Риге пройдет 10-й праздник урожая регионов. С 10 до 16 часов здесь соберутся более 50 производителей продуктов питания со всех регионов Латвии. Вход бесплатный.
10: прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
10: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично, и если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента»?

Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Сань празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама. Uzkodas, jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
4: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
5: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
6: Вечер со звездой.
7: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro FM YouTube-канале и Facebook.
8: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палейдзибс» программа.
7: ЛКПП ЛБ.
6: «Вечер со звездой».
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзибс программа. ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
8: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палейдзибс» программа ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Retro FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного настроения в эту пятницу. Продолжаем эфир Retro FM Latvia, и впереди программа по заявкам, в которой вы, дорогие радиослушатели, присылайте нам свои послания. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду с радостью зачитывать заявки на сегодня, так что оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. И у нас есть именинник. И это Сергей Борисович Денисов из Риги, которого поздравляет супруга Алла. Борис, принимайте пожелания крепкого здоровья, бодрого настроения, везения и успевать все задуманное. С днем рождения вас и поздравления от супруги Аллы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед.
1: Привет в обед.
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Зинаиды Павловны Харитоновой от детей, внуков и правнуков. Зинаида Павловна, принимайте поздравления с юбилеем, ну а также пожелания много жизненных сил, мирного неба над головой, счастливых дней, здоровья крепкого, благополучия и чтобы ничто не огорчало. С днем рождения вас, Зинаида Павловна, и теплые поздравления от вашей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за то, что делаете наш эфир еще теплее. На этом я, Катя Ерофеева, буду прощаться до понедельника, но Retro FM Latvia продолжает свою работу для вас. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои послания по всей стране. Ну а теперь всем желаю отличных выходных и до встречи в понедельник. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
6: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: В театре Чехова будет...
10: Тише!
9: Что такое?
10: По-русски об искусстве нельзя.
9: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
10: Что еще ты мне не скажешь?
9: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рези Калнаня.
10: Один за всех.
9: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
10: Цитаты и стихи можно.
11: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
10: Понравилось?
9: Поэт.
10: Где встретимся?
9: Встретимся в Чехове.
5: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 ЛВ. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 ЛВ уже сейчас.
13: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном. Для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБЦ.
4: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-15 метров в секунду. На побережье до 19 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
12: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
13: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
14: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Как задержание министра благосостояния отразится на пенсионерах? Разбираемся в скандале. Телефонные мошенники заставляют стариков тайно продавать квартиры. Читайте, как потом крадут деньги и оставляют пенсионеров ни с чем. А вы знали, что вам положен бесплатный медицинский осмотр? Рассказываем, куда и когда обращаться. Автобус уехал, а люди остались. Узнайте, в каком случае перевозчик может бросить пассажира на границе с Россией. Подписка на МК Латвию уже началась. Подробности в газете.
2: Lidl предлагает «Дюк-дюкёх» – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Свежий козий сыр 200 грамм – 2,99. И миндальное печенье-макарон 6 штук – 4,99. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Ши ir politiskā reklāma, apmaksā partija suverēnā vara.
6: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvērtnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалсгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
10: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы. Ответ убедительный – да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос...
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30.

0: празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро, измельчитель веток 85 евро и аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl стоит того.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu formu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
4: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
5: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении утвердил пакет законопроектов, по которому со следующего года надзор за небанковскими организациями потребительского кредитования перейдет к Банку Латвии. Таким образом, этот сектор войдет в единую систему надзора за финансовым рынком. Молодые фермеры и сельские предприниматели смогут получить займы до 250 тысяч евро. После успешной реализации проекта государство сможет списать до половины основной суммы долга, но не более 100 тысяч евро. На новую программу «Алтум» выделено 27 миллионов евро. Билеты на общественный транспорт в Латвии в будущем могут подорожать. В министерстве сообщения признают, что отрасли не хватает миллионов евро. Расходы перевозчиков продолжают расти. Air Baltic должна в полном объеме соблюдать права пассажиров, предусмотренные регламентом ЕС. Центр по защите прав потребителей напоминает, что это касается случаев задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Процесс правовой защиты авиакомпании в суде США не отменяет этих прав. Ирландская лоукост-компания Ryanair сохранит на базе в Рижском аэропорту два самолета и будет выполнять рейсы по 16 направлениям. По сравнению с прошлой зимой, количество мест планируется увеличить примерно на 6% или на 40 тысяч. Завтра в Ханза Спэронс в Риге пройдет 10-й праздник урожая регионов. С 10 до 16 часов здесь соберутся более 50 производителей продуктов питания со всех регионов Латвии. Вход бесплатный.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
12: Всем привет, это Григорий Берг.
13: И пятница.
12: И пятница, да.
13: Да, вроде пятница, это Мудкашевский.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 13 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: И, люди добрые, мы с вами дотянули до конца рабочей недели. Но фактически формулировка «дотянули» она не совсем корректная, я думаю. Мы так весело дошли, правда? Смотрю на Григория и вижу, что правда, весело он дошел. Да.
1: Ну как весело? Тут надо поговорить, мы обещали о том, что народ выгорает, так
0: собственно. Особенно
1: говоря,
0: в Финляндии. У нас-то нет, у нас народ не выгорает. У нас народ до пятницы доходит вот в таком состоянии бодром, как мы. А Финляндия это другое дело.
1: Потом поискать песню, которую исполняет Данко. Это он же ведь сгорел, да?
0: Да.
1: Ну, я помню.
0: Ну, в оригинале, да. А этот певец, слава богу, нет.
1: В песенном варианте он не сгорел.
0: Не, слава богу.
1: Да.
0: Так,
1: ну, получите, пожалуйста, исследование.
0: Ну,
1: да.
0: Ну.
1: В Финляндии, значит, оказывается...
0: Вторая среди стран ЕС по уровню стресса.
1: Да, вот это очень удивительно. 45% работников испытывают стресс, депрессию, тревожность, связанную с работой. Ну, любой, собственно говоря. Вот, честно говоря, у нас есть традиция. Мы сюда в студию...
0: Ходим в баню.
1: В студию ходим в баню. Да,
0: no.
1: Собственно говоря, паримся здесь по полной. Да, вот. Но на работе все парятся тоже, как бы, да. Не парься, будь счастлив. Есть такая песня, это связано, кстати. Это по поводу того, что в баню ходить не надо. Не парься, будь счастлив. Но у нас на работу ходят и кафес паузес, разве для того, чтобы снимать вот это стрессовое, верно? Кстати, кафес паузес я где-то неожиданно узнал, что в основном не там, где частные предприятия, а там, где вот государственные. То ли там кофе лишний у них, да, то ли времени больше.
0: Ну, Гриша, из-за этого есть. Ты сейчас по-живому, так сказать, резанул. Ну, по-живому.
1: Ну, не знаю, но тут мне очень понравилось, что за это дело, не за наши кафе с паузы, взялся Европарламент. Он сказал, так нельзя, люди должны гореть на работе, но не выгорать.
0: Да.
1: Вот как это бывает.
0: Подожди, а ты же кричал, что в Испании, если человек выгорел, ему даже официально платят деньги, и он берет официальный выходной.
1: Один раз ты можешь позвонить и сказать, что-то сегодня я прогорел. Да.
0: Один вот раз.
1: Да, это и ничего больше не объяснять.
0: У меня есть, только тихо, у меня есть предложение. Давай сейчас позвоним Максиму, нашему директору, и скажем: Максим, мы выгорели, мы берем недельку.
1: Он сказал, сейчас зайду, пепел уберу.
0: Сейчас как дам в глаз.
1: Приверусь, и все нормально будет. Нет, это к тому говорю, что, а если до врача в тамошней стране допереть, то тогда у нас вот у нас в Финляндии, у нас в Испании положено, да, вот так вот жить можно.
0: Нет, ты определись, в Финляндии или в Испании у вас.
1: Ну, вот, честно говоря, чтобы финны выгорали, вообще не понимаю, они молчаливые такие, честно могу сказать. Насчет выпить, это да. Это финское.
0: Но Финляндия... Григорий, ну вы, конечно, с козырей зашли.
1: Я не знаю, как там можно выговорить, когда там, по-моему, на лице написано, что им все пофиг, понимаешь, вот в Италии.
0: Ну, а... Да. Причем, я тебе скажу, доза, которую они принимают на грудь, прежде чем им становится все пофиг, она по сравнению с нашими, тебе скажу, нашим еще принимать и принимать, а финн уже готовчик.
1: Да, вот, нет, он удивительный. Кстати, финны, там дорого это стоит.
0: Ну да. Это все ерунда. Мы один раз как-то поехали на лыжах в Финляндию сгоряча, и все, что было, все на пароме мы усугубили. А приехав на место, мы, естественно, справились. А где у вас тут ближайшая лавка с горячительным? Оказалось, за 40 километров. Но это еще не самое смешное. Самое смешное, что эта лавка работает с 3 до 5, 2 часа всего лишь. И вот ты шкандываешь 40 километров туда, заходишь, там по такой цене, что все просто волосы дыбом встают, все это дело, и возвращаешься обратно.
1: Да, я что-то...
0: А на выходные ничего, все, до свидания, закрыто.
1: Я узнаю много интересного об этом. Да, поэтому, если вы в Финляндию едете, и вам нужно выпить лыжи, Эдмунд же подсказал, нужно везти с собой, правильно?
0: Лыжи, да.
1: Да, и вот
0: так. И все остальное тоже.
1: Да, 40 километров.
0: А то, знаете, как-то неприлично, понимаете, маринованные огурчики остаются, а к ним только коньяк. Это как-то не солидно.
1: А ты заметил, как сейчас в магазинах, там, где все торгуют, после 8 часов раз...
0: Ну, так это у нас закон приняли.
1: Ты охранник и одна женщина, которая испуганно смотрит заказы на тебя. Вы опоздали. Как опоздал?
0: Да.
1: Что молоко, хлеб уже закончился.
0: Цигель, цигель, люлю.
1: А, вы за этим такой, знаешь, прямо с удивлением. Мы что, правда, что пришли за хлебом с молоком? Вот это очень... Это хорошо.
0: У вас на лице написано, что вы не за хлебом пришли.
1: А зачем это сделали, я даже не знаю.
0: Слушай, ну мы же вообще в пятницу. Гриш, какую тему мы затронули? Ёхайды, ну.
1: А что, пять? Вот, ты хочешь сказать, что народ у нас не пьет? На работе не выгорает?
0: Заметь, это не да. я говорю.
1: Да, о-о-о-о. А выгорание на работе надо заливать, как я понимаю, только горячительным. Оно и горит лучше, правильно?
0: Да, и в принципе, как совершенно скрупулезно отметил Михаил Башаков, не надо париться.
1: А как вы, так сказать, выгораете на работе?
0: Да никак, слава богу, я надеюсь. Ведь наша радиоаудитория, она не выгорает. Или я ошибаюсь, а?

мутабули. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься и будь счастлив.

просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься! Будь счастлив, плюй на все, пусть все идет так, как есть, понимаешь? Да. Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот, это, вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Это вот

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И масло Pilos XXL 500 грамм евро 75. Lidl стоит того.
5: Руки классик тарау да юмта сагум сантрацита тони. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
14: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Edmund Kaševski i Grigori Ber. Programme Starry Pop-Nepets.
18: Но, как говорят у нас в народе, пятница пятницы рознь. Пятницы бывают разными.
19: Семь пятниц, положим, на неделю это положено.
18: Ну, это семь, да. Семь раз пятницу отмери, один раз пятницу проживи.
19: Вот тут можно было снимать день сурка в туалете.
18: А, да. Ну, правда, это разве пятница была? По-моему, нет.
19: Если вы... пятницу все.
18: Это задница была вообще.
19: Задница ему была, а не то, что в туалете. Там вода, в конце концов, в унитазе есть, можно пить есть, что, да? Только писать не надо туда, подсказываю вам, да. Но вот такую отмазку придумал депутат бельгийского региона Фландрия Фредерик Эрнс. Он провел ночь, запертым в туалете.
18: По-нашему Федя, Федор,
19: да. Фредерик. В здании парламента в Брюсселе, заметьте. Да, вот, значит, зашел туда, зачем-то перед уходом домой зашел в туалет. Ну, чтобы домой.
18: Ну, как зачем?
19: Воду экономить.
18: Чтобы было легче идти домой.
19: А я думаю, чтобы воду домой экономить.
18: В этом плане.
19: Не то, кстати.
18: Ну, да.
19: Да, ладно, не буду вспоминать.
18: И...
19: Так вот, да, как надо мыть там руки.
18: Ну, и зашел в туалет.
19: Погадил, собственно говоря, да. Решился, а дверь не открывается.
18: Замок сломался дверной.
19: А телефон снаружи. Это ведь когда...
18: И вот тут начинается проблема.
19: Да-да, вот ты, когда идешь в туалет, все телефоны оставляют снаружи. Ну, что ты будешь сесть на унитазе новости читать, правильно? Не для этого же задуман телефон. Да.
18: Или сидеть кому-то писать смски.
19: Да, ну, жена, конечно, прозвонила столько более 30 раз, потом поняла...
18: Всего лишь?
19: Ну, а что?
18: А что так мало-то, 30?
19: Ну, потом она стала звонить адвокату. Да.
18: А сразу и говорит, а у нас как насчет развода, да?
19: Ну, а как? Ну, получается, это вообще такое, представляете? Ага. Спустя 13 часов, 6 часов, сколько у них рабочий день завершается? В 5? В 17:00? Зашел в туалет, погадь. Слушай, вот это работа-ка тяжелая. И, наверное, в 11 только на работу приходит кофе попить, правильно? Из-за этого. Вот, значит, крики.
18: Некоторые могут себе позволить.
19: Крики услышала пришедшая на работу уборщица, да. Вызвала полицию. Ну, кто ж поедет, что из туалета кричит. Освободите!
18: Свободу Юрию Деточкину!
19: Вот, так самое интересное, что политика госпитализировали из-за кислородного голодания. Простите. Не понял.
18: Это как?
19: Ну, я не знаю, что он там все обгадил, так что дышать нечем было, я не врубил. Не, ну, я даже не знаю. Ну, ладно, я такой герметичный. Закрывается там и все, да.
18: Гриш, ты теперь представь себе этот замок, который нельзя открыть изнутри так.
19: А ты на машине едешь, а я иду, вот мне очень понравился туалеты в Риге, знаешь, какие? Я подхожу, я думал, что это банкомат. Там, значит, карточку вставляешь, набираешь код. Угу. Я думал, а где деньги получать? А говорят, это
18: открывается welcome.
19: А там говорят, это туалет, это не банкомат. Да. Но догадаться, нет, и к чему это? Я отошел, а с обратной стороны гадят двое, да, людей приличного вида. Но карточка,
18: не заходя.
19: Да, да, нож.
18: И карточку не вынимая из кармана. Ну что ж, светлой памяти Федерика Эренса. Да. Но зато какая отмазка, как Гриша правильно сказал. Это ж надо, а?

0: перцы. Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.ЛВ. Только в сентябре.
1: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: 100% водостойкий. Подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Вечер со звездой.
6: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет юрист Ярослав Стрельчонок. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro.fm. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro.fm Latvia YouTube-канале и Facebook.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полейдзейбс программа»
6: ЛКПП ЛВ.
10: «Вечер со звездой».
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Да-да-да, пока я не добрался до поздравления итальянских, так сказать, личностей.
1: А мы сегодня что, будем вот исполнять то, что прислали или нет? Вот эту...
0: Не, подожди.
1: Погоди, я спрашиваю, мы вот эту Феличиту будем исполнять или нет? Или...
0: Не, какая там Феличита там?
1: Обождет она.
0: Подожди, ну он может и поздравить все-таки лидер этой группы. Ты имеешь в виду «Машину времени», да? Он когда-то поздравил, да. Сегодня я должен поздравить с опозданием, Эдмунд отказался, Евгения Петросяна. У Эдмунда, как и у меня, небольшая зависть возникла. 81 год ему. Да. Жена показала редкое фото, где он с детишками, да, вот 6-летним Ваганом и 2-летней Матильдой. Что мне понравилось.
1: Сколько ему?
0: 81.
1: И 6 лет, да?
0: Да.
1: Ой.
0: Подожди, подожди. Да, жена, не он же рожал, да. Хотя, говорят, я родил, да? Да. Жена-то у него, ну, практически не одногодки. Сейчас, секундочку, 37.
1: Ну, практически,
0: 44 года, это не возраст, а Эдмунд.
1: А это что?
0: Я скажу, для
1: это
0: любви.
1: Ерунда.
0: Для любви. Любите, да, молодую гораздо приятнее и легче, да, чем, да. Ну, ладно. Вот
1: слово «легче», Григорий, да. Ну, так, смотрите, как...
0: Так она написала, значит, у нас сегодня праздник. С днем рождения, волшебник, да.
1: Волшебник?
0: А, да. Ну, а извини меня, в этом возрасте, так сказать, зачатие ребенка, это волшебник.
1: It's a miracle.
0: Сказать. Да, это вот так. Он тоже ответил, ты моя волшебница. Да, и подивился в который раз, что дети, кстати, похожи на него. Вот все значит умная
1: да,
0: женщина.
1: Смотри, это, вот это, Гриша, это, да. Я тебе хочу сказать так, это просто их ответ Аль Пачино.
0: А у того, что случилось, во сколько?
1: Тот 81 тоже, по-моему, что-то такое там. Ну, за 70 крепенько.
0: Нет, в этом возрасте ты уже не должен беспокоиться. Дети могут рождаться без твоего участия, собственно говоря.
1: Да.
0: Не забывай только рассчитаться. Вот и все, да. Ну, аж и признать.
1: Фамилию, да.
0: Аль Пачино фамилия?
1: Почему, представляешь? Григорий Аль Пачино.
0: Аль Пачино Петросян. Звучит хорошо, двойная фамилия. Ну, с праздником, честно говоря, с юмором. Человек, он смешной, веселый. Все его тут гнобят за передачу, а я скажу.
1: А ты скажи.
0: Волшебник.
1: Волшебник.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: Вечерні промінад. Вечерні промінад.
1: На Ретро FM Латвія.
2: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.
3: Реклама. Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti продукты. Эльви, пар савеем.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише.
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Резе Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно?
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном. Для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров. И широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурэдзи АБТ.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
13: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В сфере здравоохранения есть проблемы, которые требуют решения, однако смена министра за несколько недель до выборов не поможет их решить, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Напомню, профсоюз работников здравоохранения потребовал повысить зарплаты всем работникам отрасли в бюджете следующего года, провести акцию протеста и отправить в отставку министра здравоохранения Хасама Абумери. Больница Страдыня просит пациентов, посетителей, сотрудников и жителей Агенскауса не беспокоиться из-за учений НАМАИС-2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений здесь будут находиться военнослужащие из МСАРГИ и военная техника. Работа больницы и оказание медицинской помощи продолжится в обычном режиме. Оператор мобильной связи предупреждает, что киберпреступники все чаще используют сайты с бесплатными онлайн-играми, чтобы с помощью фальшивых кнопок и вводящих в заблуждение ссылок перенаправлять пользователей на мошеннические сайты. Особое внимание рекомендуется уделять детям и молодежи, которые активно используют интернет для развлечений. В эту субботу вновь пройдет фестиваль Старой Риги. На Домской площади и прилегающих улицах будут музыка, уличная еда, развлечения и торговля. Вход свободный. В эту субботу с 10 часов в парке Царниковы на улице Звейнеку 3 начнется музыкальный пикник. Гостей ждут концерты, ярмарка, уличная еда, спортивные активности и развлечения для всей семьи. Мероприятия продлятся до 21 часа. В Елгове завтра с 10 до 15 часов на площади Якоба и улице Барона пройдет осенняя ярмарка урожая и саженцев. Посетителей ждут растения для сада, свежие овощи и фрукты, домашние продукты, изделия ремесленников, развлечения для детей и специальная программа, посвященная моркови.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
16: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский.
17: Да, и пятница.
16: Григорий Берг у нас пятница.
17: В этом часу.

0: Григорий в пятницу рванул как на 500.
1: Это не я, понимаете? Вообще у нас тема была выгорание на работе. Как-то случайно, да, про депутата, который выгорел, да, работая, да, потом зашел в туалет, да, покакать, простите, да, за прямоту слога, да, и закрылась дверь, захлопнулась, и не мог домой. Поэтому, кстати, оценил это как отмазка, да.
0: Ну, вообще.
1: Ночевал в другом месте.
0: Я тебе скажу, да.
1: Там фотография есть, но эта тема как-то
0: в
1: вас...
0: В туалете.
1: Да, как-то у вас тема так вот тут понеслось, рассказы, как это было, где закрыло в туалете, а один сказал, самое выгодное закрываться с пятницы в туалете до понедельника. Да,
0: и,
1: да, вот это самое, конечно, выгодно, да, но жена найдет вас, поверьте, жены такие, они унюхают вас всюду, да, где бы вы ни прятались, даже в туалете. Но к чему? Тут прислали такой рассказ, мы не поверили, сразу могу сказать, не поверили, а потом, знаете, как шутка бывает. Вот, расскажите, пожалуйста, про ту, которая... Зачем так обкакалась?
0: Да.
1: Да. А, правда, вот,
0: да.
1: Пускай этому за счет.
0: Да. Как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому это факт, который, к сожалению, ну, я даже не знаю, наверное, к сожалению, все-таки состоялся, да.
1: Ну, по сути, тут кругом, да. А сколько комментариев.
0: Австралийская спортсменка, вот да, она даже взяла, потом я отказалась от победы после инцидента с диареей прямо во время гонки. Ну, человеку плохо стало, йохайды, ну, не держит.
1: Не человек.
0: Вот.
1: Желудку плохо стало. Человек-то нормально, она же добежала до первого места.
0: Она даже добежала, рванула, да, и
1: выиграла, понимаешь?
0: Да, выиграла даже.
1: И сказала, что она отказывается после того, как выиграла.
0: А как?
1: Да, постояла на этом, все
0: получила. А зачем тогда отказываться?
1: Ну как, ну я честно не знаю. Вот элитная возрастная категория.
0: Это?
1: Да, вот она, значит, это фитнес-многоборье. Там не так-то просто, оказывается.
0: А что там надо делать?
1: Значит, надо бежать 8 километров.
0: Так,
1: гривные тренажеры, сани для толкания, тяжелые мячи.
0: Опа.
1: Да, там, это, там еще какой-то бёрни какой-то есть. А, это отжимание, потом подпрыгнул. Отжимание, подпрыгнул в спецназ. Это обычно американский используют.
0: И ты хочешь сказать, что с диареей вот это вот все можно исполнить?
1: Нет, я хотел спросить, как после, если этим занимаешься, как здесь не обгадится. Вот представь, что тебе уже 8 километров еще отжиматься, толкнуть что-то на санях или сани толкнуть с Дедом Морозом. Это же, я тебе могу сказать, это тяняло, Борис. Ну, да,
0: да, это, те, да, это тебе равнозначно тому, что можно медведя в лесу встретить.
1: А ты почему 4 раза потаскал Аллу Борисовну в этом клипе?
0: Я 2 раза потаскал.
1: Да, и почему ушел?
0: А потому что у меня 39 температура была.
1: Но не обгадился?
0: Нет.
1: Да, ну я могу сказать, что... И главное, такое вот все это понеслось, и надо тут правила изменить. И это все... Я, честно говоря, даже вот не знаю, это ж что народ так интересуется.
0: Так что, правила будем менять или как?
1: Да, будем какать нормально.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:17.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой «Хедлайн». Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость! Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой «Хедлайн». «Хедлайн» – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники «Хедлайн» проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника «Хедлайн» в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
3: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
1: Ну, поехали. Даугавгривас от Ранте Дамбиса до Дурбес. Мамма мия, 9 минут.
2: Почему ты говоришь, поехали, когда люди стоят в пробках?
1: Ну, а мы едем.
2: Да,
1: Ну, давай.
2: Съела Рейнсену Гранита 10 минут.
1: Брививас от Матиса до Таллинес. И там что-то ползет на 9 минут.
2: Кудюела Трея Дибас. Какое название? Акмене Стилс. 4,5 минуты.
1: Подтяни язык, Гриша. У тебя с языком хреново. Густава Земгала Гатве. От Ерити до Брививас Гатве. Если в этом направлении. 7 минут всего лишь. О!
2: Да, ладно, насчет языка жалоб не было, да. Салю, салу тилц, вот это мне очень нравится, луцов сала. И телта ела 5 минут.
1: Таллинас от Бривибас до Мера, и тут ползет на 7 минут.
2: Канцева ела от Балажа до Дрейлину 4,5 минуты.
1: Ай-яй-яй, моя любимая Густава Земгала Гатве с Гауяс до Бривибас. Если хотите поехать, знайте, 7 минут с половиной, 8 лишних вам гарантировано удовольствие.
0: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Йогуртовый напиток Актимель 14 штук, 4,49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Лидл. Стоит того.
6: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
12: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražo ierobežots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā – siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure – augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
13: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
1: Конкурс.
2: What is love?
3: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
4: Минута славы. Та-ба-да-дам, там-там, 244-244-14.
5: Сегодня смешано или только женщины звонят? Я за женщин, честно говоря. Мужчины и так, знаете.
4: А я за мужчин?
5: Да, мужчины так нахальные, женщины у нас скромные обычно, да.
4: А кто дозвонится, тот и будет.
5: Вот и будет женщина.
4: Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте.
4: Это
6: да,
4: не...
6: алло.
4: Это не женщина, как алло? Зовут вас?
6: Нет, не женщина, вы же говорили, что не обязательно. Меня Леонид зовут.
4: Леонид.
5: Ну, первая Леонид, ну, утверждает, смотри, что он не
4: Леонид,
5: женщина.
4: Да.
5: Хорошо.
4: Ну, так что, Леонид, в таком случае, если вы готовы, то можем начинать?
6: Надо приглушить звук, да, в радио?
4: Ну, я думаю, что мы же по телефону разговариваем с вами, поэтому...
6: Да,
4: при чем тут, при чем тут радио у нас, да?
5: Часы включаем.
4: Сейчас. Леонид, вы все выключили, готовы?
6: Да.
4: Да? Тогда сейчас пускаю джингл, и потом идет таймер. И начинаем задавать вопросы. Ну, поехали.
6: А по каким это я не расслышал?
4: Литература.
0: Минута славы.
4: Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием?
6: Что еще раз? Кто? Крендель? Я не понял.
5: Крендель, хорошо. Следующий вопрос.
4: Назовите героиню русской народной сказки, которая была овощем.
6: Тоже. Ну, репка была.
4: А, молодец. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное дерево, и остался только собрать урожай, и деньги будут?
6: Ну, это Пиноккио или Буратино, как там?
4: Определитесь, или Пиноккио, или Буратино?
6: Ну, если русский, это Буратино, а Пиноккио, это итальянский.
4: Буратино, поехали. Сколько лет было Александру Сергеевичу Пушкину, когда он родился?
6: Когда он родился, ему не было 0 лет.
4: Молодец, сообразительный. Ну и последний вопрос. Времени у нас не осталось практически. Пес дяди Федора. Как его звали?
6: Пес дяди Федора.
4: Все, да, все,
5: жалко,
4: проехали.
5: Жалко, да, пса жалко.
4: Да, пса да, жалко.
5: Безымянность.
4: Да. Ну, смотрите, замечательно, Леонид.
6: Да, Федор, ну да.
4: Да, что уже все делать? Поздно. Поздно пить боржоми.
6: Да,
4: три,
6: понял, да.
4: Три ответа правильных у вас есть. Спасибо. Ждем следующего соискателя. Кто еще хочет посостязаться?
5: Кто хочет быть женщиной, ну, Лея.
4: Алло, здравствуйте.
7: Добрый день, добрый вечер.
5: Ну что такое? Ну давай все-таки женщина.
4: Какая женщина?
5: Ну давай, так нельзя просто. Ну давайте вот мужчина-женщина, мужчина-женщина.
4: Да, давайте мальчик-девочка.
5: Да, вот так вот.
4: Спасибо, ну, вам
5: да,
4: за то, что дозвонились. Все-таки. Так, да. Здравствуйте.
5: Алло.
4: Ку-ку.
5: Видишь, какая скромная, да?
4: Алло.
5: Отключи.
7: Алло.
5: Ну что, это тоже женщина?
4: Это тоже не женщина, да, такое, спасибо. Блин. Нам нужна дама, отважная, смелая. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Вот наконец, и женщина. Как зовут вас, таинственная незнакомка?
8: Ирена.
4: А, Ирена, она уже играла с нами, я так понимаю, по голосу.
8: Что, я уже звонила.
5: Играли уже?
4: Так, ладно, Ирена, не повторяем прошлых ошибок и поехали. Сейчас я спускаю джингл и затем таймер, да? Ваша задача ответить максимальное количество...
8: Да.
4: Да?
5: Да.
4: Приготовились?
0: Минута славы.
4: Пес дяди Федора.
8: Как его звали?
4: Да.
8: Ой, нет, дальше давайте, не знаю.
4: Пес. Песик Элли.
8: Пес Элли?
4: Да.
8: Нет.
4: А собачка, которая помогала деду и бабке репку из земли тащить.
8: Ручка.
4: О. Да, черепаха из сказки «Золотой ключик».
8: Тортила.
4: Молодец. Пантера из Маугли.
8: Ой, пантера.
4: Пантера.
8: Нет, давайте дальше. Нет, дальше.
4: Так. Удав из Маугли. Если дальше.
8: По-моему, Буа его звали. Буа.
4: Неправильно. Крыса. Нет, Буа. Крыса старухи Шапокляк.
8: Крыса.
5: Ну.
4: Ну.
5: Женское имя.
8: Шапокляк и крыса. Нет, не помню.
4: Курочка.
5: Курочка.
4: Все, все.
5: Ну, курочка ряба сказала.
4: Ну, ладно, тогда 3-3. Тогда 3-3. Ну, да. Ну, и что?
5: Мне не очень понравилось, когда я буду говорить. Вам нужно максимально сказать, а вы говорите «да».
4: Да.
5: Женщина говорит «да».
4: Не, но курочку мы уже засчитывать не будем, это уже «за».
5: Ну, перестань ты.
4: Это...
5: А почему ты женщин не так не любишь? Я не знаю, пятница, сегодня пятница.
4: Гриша, я женщин люблю, особенно в пятницу.
5: Не, в понедельник я их не очень, да, люблю, а вот в пятницу.
4: Ирена, ну, даже не знаю, что делать.
8: Ну,
5: все,
8: я проиграла.
5: Ну, нет.
4: Ну, нет, у вас равное количество ответов правильных с Леонидом.
5: Может, с Леонидом?
8: Ну, Леонид звонил первый.
5: Нет, вы с Леонидом, может быть, пойдете?
4: Или, может, вы с Леонидом пойдете, да?
8: Нет.
5: Ну, готовы? С женой Леонида мы сейчас договоримся.
4: Да. Значит, вам каждому по одному билету. Вот так будет тогда.
5: И там встретитесь.
8: А? Согласна.
4: Все.
8: Я согласна.
4: Окей, сейчас тогда остаетесь на линии, и мы с вами разберемся.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Reklāma. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Кто из города, кто из села? Все, кто делает дела.
0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на rks-nami.lv, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес-15. rks-nami.lv.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И пряники Мазулась только евро 29. Зем-Зем цены в Мего.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет, я тут подумал.
6: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: крепнешь все равно, но тетя все лучше и лучше поет. Да. Да. Хорошо, что у того мужичка вот лишнее было. Да, и пел как-то так, не очень.
1: Но, как вы думаете, чем мы занимались, дамы и господа, сейчас вот пока и реклама, и песни звучали.
0: Билеты мы делили, не между собой.
1: Пилили билеты, да, потому что один билет уходит в крепкие руки Леонида, и второй билет уходит в нежные руки Ирены. Вот как-то так, да. Но, с другой стороны, я надеюсь, ничего сложного не было в вопросах. Да,
0: возможно, мы сейчас присутствуем при нечто большем, чем поход на концерт.
1: А кто-то... Но. Гриша.
0: А почему бы и нет, собственно говоря? Хотелось бы возродить, да.
1: Старый сводник.
0: Два кота в одном мешке.
1: Да.
0: Да, вот это хотелось бы.
1: Ну, а по поводу итогов и викторины, что я могу сказать? Вспоминаются слова Илона Маска. Я ненавижу, когда люди путают образование с умом. Вы можете иметь хоть два высших образования и все равно быть идиотом.
0: Это у нас в сказках?
1: Это у нас в сказках.
0: Да. Да, вот так. Хорошо, давайте все-таки вернемся к медвежьей теме. Да, Эдмунд, она очень нравится. Успеем или в следующем часу?
1: Не, это уже в следующем часу, я думаю. Да. Потому что тут уже... Григорий!
0: Готовьтесь делить шкуру, пока еще не убитого.
1: Да, а если убьете медведя, 30 евро тысяч штраф, кстати.
0: Ух ты, ничего себе.
1: Вот так. Причем вопрос, за что платить государству? Ведь они его не кормили, не поили, не растили.
0: Ну, шубе.
1: А государство, она...
0: Шубейку забирают?
1: 30 штук, так. Ну что ж, музыка, реклама, Павленко, а потом все, включая медведей.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Сливки Pilos 30%, 330 миллилитров, евро 25. И грецкие орехи 500 грамм, 4,19. Lidl стоит того.
4: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Ши ир политиска реклама. Апмаксна партия суверена вара.
8: Токсискайс Росолс, Кремлини, Ватте. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
9: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшить.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В сфере здравоохранения есть проблемы, которые требуют решения, однако смена министра за несколько недель до выборов не поможет их решить, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Напомню, профсоюз работников здравоохранения потребовал повысить зарплаты всем работникам отрасли в бюджете следующего года, провести акцию протеста и отправить в отставку министра здравоохранения Хасама Абумери. Больница «Страдания» просит пациентов, посетителей, сотрудников и жителей Агентскауса не беспокоиться из-за учений «Намейс-2026», которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений здесь будут находиться военнослужащие, замесарги и военная техника. Работа больницы и оказание медицинской помощи продолжится в обычном режиме. Оператор мобильной связи предупреждает, что киберпреступники все чаще используют сайты с бесплатными онлайн-играми, чтобы с помощью фальшивых кнопок и вводящих в заблуждение ссылок перенаправлять пользователей на мошеннические сайты. Особое внимание рекомендуется уделять детям и молодежи, которые активно используют интернет для развлечений. В эту субботу вновь пройдет фестиваль Старой Риги. На Домской площади и прилегающих улицах будут музыка, уличная еда, развлечения и торговля. Вход свободный. В эту субботу с 10 часов в парке Царниковы на улице Звейнеку 3 начнется музыкальный пикник. Гостей ждут концерты, ярмарка, уличная еда, спортивные активности и развлечения для всей семьи. Мероприятия продлятся до 21 часа. В Елгове завтра с 10 до 15 часов на площади Якоба и улице Барона пройдет осенняя ярмарка урожая и саженцев. Посетителей ждут растения для сада, свежие овощи и фрукты, домашние продукты, изделия ремесленников, развлечения для детей и специальная программа, посвященная моркови.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезības программа.
6: Категорический привет из студии Retro-FM Латвия.
7: Да, Эдмар Каршевский
6: и Григорий Берг. До 19 вместе.

0: Да, вот ты когда издалека так смотришь, что, что творится в Ропаже, это же далеко, правильно?
1: Да. Это не так далеко, как тебе хотелось бы, но, в принципе, можно сказать, что далеко пока от нас.
0: Да, вот читаем. Медведь погнался за подростками на квадроцикле под Ропаже. Сумел, не догнал, да? Квадроцикл бросил, как я понимаю. Да, детишки убежали.
1: Не, ну хватит ржать, Гриша. На самом деле это не смешно, потому что я понимаю, что ты к знакам препинания придрался, но медведь погнался за подростками, которые ехали на квадроцикле. Просто уровень грамотности людей, которые пишут даже на таких уважаемых порталах, оказывается, оставляет желать лучшего.
0: Казнить нельзя, помиловать.
1: Да, это, да. Это классический случай. Но вот этот случай с медведем, который погнался за подростком, причем это было в пределах 100-метровки, 100 метров от дома. Представляете, ребята на квадроциклах ехали и заметили же это самое животное.
0: 100 метров, значит, она так, опаньки, 9-15, да вы, болт, по-моему.
1: Даже 8, быстрее, чем болт.
0: Но медведь, да, может установить, да. Значит, они ворвались в дом и кричат, тятя, тятя, значит, на... Или это другой был?
1: Это другой дом.
0: А, это другое, да, наши сети
1: притащили медведя.
0: Да, это, конечно, весело.
1: Но на самом деле веселиться тут, я бы сказал, так себе. Мне просто один вопрос. Вот какого хрена, я не знаю, там не взять кадамару ткапеть.
0: А, это ты имеешь астрономическое выражение, если пожалуйста, да.
1: Вообще допускать до такой ситуации. Сейчас на меня ополчатся все любители природы, защитники животных. Слушайте, а вот идите вы и походите по этому лесу, где медведь гуляет. Я хочу посмотреть на вашу рожу просто.
0: А зачем жить в Ропаже?
1: Вот и все.
0: Вот живите.
1: Если
0: вот
1: человек
0: центре...
1: купил себе дом под Ропу, построил, живет себе, у него там лес,
0: у
1: грибы,
0: него там лес,
1: ягоды, да, там и все, понимаешь?
0: Медведи.
1: А тут не варайся, ты кто слачус. Понимаешь?
0: Да.
1: Персете.
0: А вот Юля писала, однажды я ехала домой, и один очень красивый медвежонок перебежал мне дорогу. Хорошо, что я была в машине.
1: Да.
0: Да, вот видишь, хорошо, что я на квадроцикле не езжу, подумала я, думаю, да, из-за этого.
1: Не, ну, на самом деле, Гриш, ты просто вот представь себе, на секундочку. Ну, ладно, в твоей Юрмале там такого пока, слава
0: косули,
1: богу.
0: Косули же выходят на пляж.
1: Уже выходят, да?
0: Да.
1: А лоси нет пока?
0: Нет, но еще такие вот...
1: А, у тебя же там эти самые...
0: Красивые выходят. Двухногие, да.
1: Да,
0: да, в медведицы.
1: В белых.
0: Да, белые.
1: Штанах.
0: Да, вот интересно, а стрелять же нельзя, почему?
1: А вот нельзя стрелять, оказывается, за несанкционированное, так сказать, ну, убиение медведя. 30 тысяч, тут же сейчас идет разбираловка. Человек в Огрском крае там замочил этого медведя. Я так понимаю, что он не на охоту ходил на него, а он сам пришел к нему.
0: Застрели меня, дядька.
1: Да, условно говоря. Нет, ну а что делать, если вот к тебе во двор заходит вот это вот животное и начинает там орудовать?
0: Послушай,
1: что надо кричать, что ли? Палыга, палыга!
0: А вот почему медведь? Это как-то связано с лачплесисом, вот это наш, так и нельзя
1: Гриша,
0: стрелять.
1: Гриша, это завязывается с этим лачплесисом уже.
0: Подожди, это наше все, честно говоря.
1: Я понимаю, что наше все.
0: Да.
1: Но дело в том, что и так тут с умом уже не совсем все хорошо у некоторых руководителей. Так тут еще вот, если конкретно вот такая, ну, кризисная ситуация возникает, мне бы хотелось просто посмотреть на лица, хорошо, скажу слово «лица», этих людей, которые говорят, что нет, ничего не надо делать, надо наблюдать, надо свистеть, там еще чего-то. Твою мать! Сходите в лес по грибы, я хочу посмотреть на ваше выражение лица. Вот эту стометровку, которую там бежала эта девушка, которая обделалась в Китае, я думаю, что у вас этот эффект поскорее будет. Мне так кажется.
0: Короче, медвежьи уши торчат всюду.
1: Да, от медведя никуда не спрятаться. Тем более, что он бежит до 40 км в час, развивает скорость.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:19.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.
3: Loterijas atļaujas numurs 9133.
2: Rimi.
4: Только в МК Латвии. В больницах появились личные координаторы онкопациентов. Читайте, чем они помогают. В магазинах все больше фальшивых скидок. Все о том, как обнаружить обман и сберечь деньги. Как пройти техосмотр на старой машине в этом году? Важные советы от эксперта ДБДД. Бывший супруг не заботится о ребенке? Узнайте, как жаловаться в сиротский суд, чтобы самому не попасть под проверку. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
3: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадрат. Метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: Ши ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
3: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
11: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Да. Этот голос редко с кем можно перепутать.
1: Да, а есть с кем путать.
0: Да. А там у них, я тебе скажу, выбор, конечно, мама ты мия насчет певцов и.
1: Да там в любом пьяно-баре поют, кто кому-то не лень.
0: Да.
1: Это просто, и, кстати, неплохо некоторые.
0: О, еще как. Кстати, этот человек тоже начинал не где-нибудь, а в пиано-баре еще во время того, как учился. Кстати, в консерватории по классике он был специалист.
1: А поэтому в нашей консерватории надо что-то подправить, мало певцов.
0: В нашей консерватории, да, можно подправить что-то. Но на самом деле, о чем речь? Речь о том, что сегодня день рождения отмечает как раз-таки Марко Мазини, голос которого мы с вами слышали. И родился он 18 сентября 1964 года, мальчик еще, можно сказать. И, как я уже говорил, у него специализация сначала была классика, а вообще он играет и поп, и итальянскую традиционную музыку, может играть и джаз, абсолютно. Но, самое интересное было то, что он в 1990 году, вот тут с этой песней «Desperado», которую мы сейчас с вами слышали, он берет и выигрывает Санремо Джованни. Санремо — молодые артисты. Гриша у нас молодой, талантливый, так что у тебя еще все впереди. Можешь написать какую-нибудь хорошую песню итальянскую, и мы тебя вытолкнем на Санремо. На сцену.
1: Меня закроется Санремо. Все на Евровидение уедут.
0: Да, ну а потом у него был период, что он уехал в Америку искать счастье, вернулся из Америки, написал очередной альбом, и в 91-м году опять выстрелил на Сан-Ремо. Там, к сожалению, только третье место было с композицией, которую мы сейчас с вами послушаем. Ну, что ты хотел сказать?
1: Выстрелил на Сан-Ремо. С песни выстрелил, бог, ты тоже сам.
0: Да.
1: Знаки нужны.
0: Ну, у него, если брать по заслугам, то он самый продаваемый исполнитель в Италии.
1: Да ладно.
0: Был в 90-х. В 90-х был, да. Ну и побеждал на фестивал бар неоднократно. А вообще, ну, у него даже есть кличка, прозвище среди поклонников — Марко Мазини. Знаете, как его называют за глаза? Его называют Массо. Это такой, ну, как бы...
1: Ну, прилично только,
0: ну,
1: да.
0: Ну, это прилично, типа мазаясь, массо такой, знаешь.
1: Ну, такой вот пистончик, да. Маленький, да?
0: Да, но вот этот человек — это реальный хитмейкер, и его голос действительно, вот, ну, Челентано есть голос, да, Альбано, там, Тото Кутуньо, ни с кем не перепутаешь,
1: это,
0: да?
1: Это наш...
0: Из попсы, я имею в виду, да.
1: Латыш, спридитис, да, итальянский.
0: Да, это не спридитис, это, я тебе скажу, это такой человек, который... Всем спридитесам спридитес.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
8: Кто из

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
3: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
5: Kabare! Взрослых мужчин!
6: Григорий и Эдмунд.
7: Да... Заглянули в календарь и удивились, сколько еще интересного мы, Гриш, с тобой сегодня не охватили.
8: Да, кленовый лист, кленовый лист.
7: О, запел. Да. А что, смотри, есть? Смотри, запел.
8: К Сан-Ремо готовится.
7: Да, ну начнем с чего-нибудь солидного тогда. Сегодня, между прочим, в Испании кинофестиваль Сан-Себастьяне открывается.
8: Какой город красивый, я тебе скажу. Да.
7: Да.
8: Вот и завтра поедем, да.
7: Да, день лавочника Америка отмечает. А вот поляки молодцы, не, мне нравится. День гаражных ворот придумали праздник, представляешь? Мензинародовый день брамы гаражовой. Это же международный праздник, день гаражных ворот.
8: Обалдеть. А в Бельгии празднуют день туалета.
7: Где-где?
8: Да, Бельгия.
7: Бельгия, да, а, ну да, по случаю этого.
8: День закрытых дверей в туалете.
7: День закрытых дверей в туалете. День квашеной капусты Швеция. О, пошли по кулинарной теме. День чизбургера Америка отмечает.
8: А день басиста ты не хочешь отметить в Аргентине?
7: Ну, день басиста в Аргентине.
8: Да, скажу Эдму, да-да.
7: Всех коллег поздравить.
8: Из-за скупости у него 4 струны только на гитаре.
7: Да, из-за скупости.
8: А деньги-то куда делал, он остальные 2, а?
7: Не накопил.
8: Вот это и оно.
7: Как накоплю, так начну играть на 6 струнах.
8: А вот это день первой любви. А вот есть день последней любви? Потому что никто не знает,
7: Гриш,
8: когда последний.
7: Гриш, ты же не являешься автором сценария жизни. Ты же его не пишешь, ты же только исполняешь.
8: А кто вот первый вот это вот? Кто за это ответит, я хочу вот сказать.
7: За что?
8: За первую любовь. Кто ответит?
7: Как-то, ну...
8: Кто ответит, Ирина, за эту первую любовь, скажи, а?
7: Ух ты!
8: Во втором классе, как сейчас
7: Ух
8: помню.
7: Ты.
8: Да, и отца отсылали далеко на... Он военный был далеко на север, да, она с собой позвала, она год старше была. А я струсил, скажу честно, прятался в туалете в втором классе. Вот струсил, да, ведь мог бы там оказаться.
7: То есть она была в третьем, а ты во втором, да?
8: Нет, в одном классе учились, я самый младший был, да. Да, было много, а самый младший был, это я. Кто там в семье был самый младший?
7: Ладно, Всемирный день бамбука еще сегодня. Ну, так можно продолжать, но остановимся на том, что сегодня Международный день электронной книги и день басиста. Ну, ладно, давайте поздравим коллег, так сказать, соратников по инструменту с этим замечательным музыкальным произведением. Что-то такое басовое, наверное, такое бум-бум-бум-бум. О! Кстати, у него я впервые... потрогал и поиграл на Рикенбекере у Курта Хованштайна.
8: Это в оперной эстраде, признайся.
7: Нет, в Дзинтере.
8: А-а-а.

0: Эх, так я и скажу, вот тут их и написали. Вот говорите, объявляйте, так сказать, людей разных хорошо поющих. А почему в Латвию их не привозите? Вот почему, хотите? Я тебя спрашиваю, почему?
1: Знаете, Григорий, я вам сейчас скажу, как в том анекдоте. Вы на следующий выходите? Да, это хорошо, а то вы надоели уже.
0: Да ладно, вот я все про Огурскую эстраду спрашивал. Что там?
1: Да, Огурская эстрада почила, все. Ну, дамы и господа, хотелось бы пожелать вам хороших выходных, позитивных.
0: Да. И поэтому road to hell, я понимаю.
1: Да, чтобы ни один медведь вас вот на такую песню не заманивал. Ну, в понедельник услышимся вновь. Это был Григорий Берг.
0: Да, и Эдмунд Кашевский. Останемся все живы.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
4: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32. Шкода.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Мега Пиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 7:20.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет. Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Кефир Балтайс €25. И мороженое пломбир Земнеку 600 грамм €99. Zem-Zem цены в Мего.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, Karums. Kašiem zīmoliem kopīgs. Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 7:39.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полэйдзи без программ» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
4: В театре Чехова будет...
5: Тише!
4: Что такое?
5: По-русски об искусстве нельзя.
4: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
5: Что еще ты мне не скажешь?
4: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
5: Один за всех.
4: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
5: Цитаты и стихи можно.
6: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
5: Понравилось?
4: Поэт.
5: Где встретимся?
4: Встретимся в Чехове.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara – apvienība jaunatvieši.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs – partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 7:58.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-15 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем до плюс 19.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiuca Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjuce Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjus Yamamaes». Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjuce Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.